Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о посевной кампании в Беларуси и чем бобры помогли горожанам.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко подтвердил проведение встречи с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сказал во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Минске. Белорусский лидер подчеркнул, проблемные вопросы, которые не могут уладить правительство, остаются в компетенции двух президентов. Главы государств общаются практически каждый день. Договоренность о новой встрече уже достигнута. Миру нужна новая система безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. По его словам, геополитическая нестабильность стала привычным фоном для переговоров с российскими коллегами. Он подчеркнул, что такая ситуация может привести к гонке вооружений. Максим Рыженков уверен, что новая система безопасности должна основываться на равноправии, взаимном уважении и доверии.
0: К новостям в мире.
1: США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Женеве. Об этом сообщает иранское агентство Мехр. После этого в течение месяца Армузский пролив полностью откроют. Американская сторона также снимет морскую блокаду с иранских портов и выведет войска из районов, которые граничат с Ираном. Ранее в Тегеране подтвердили, что текст соглашения полностью завершен. Аграрии Беларуси провели первый укос трав почти на 80% площадей. Об этом информирует Министерство сельского хозяйства. В ведомстве отметили, что темпы полевых работ сейчас значительно выше прошлогодних. Так, уже заготовлено более 5500 тонн сенажа. По этому показателю в республике лидирует Минская область. Кроме того, произведено более 60 тысяч тонн сена и 208 тысяч тонн силоса. Продолжается заготовка травяных кормов. И в завершении выпуска: бобры помогли справиться с наводнениями в метрополитене Лондона. Об этом пишет издание Independent. Много лет северная часть британской столицы страдала от затоплений. Однако в 2023 году этих животных вернули в парк Paradise Fields. Бобры построили плотины и превратили местность в естественную губку, которая удерживает воду. Специалисты отмечают, что плотины замедлили течение воды и защитили строение. Кроме того, в парк вернулась рыба и сформировались новые пищевые цепочки от насекомых, птиц до земли. Наводных.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Есть такая теория, что меланхолия — это просто недостаток движения. Давайте проверим это прямо сейчас. Меня зовут Женя Тихонов, это «Минская волна» 97.4 FM. Обещать райское настроение вам я не буду. Оно само не приходит. Но поднять частоту пульса на несколько герц, ну, почему бы и нет? Поэтому включайте приемник погромче. Следующие несколько часов мы проведем на одной частоте. А это, поверьте, бодрит лучше любого кофеина. Но сегодня взбодрить кого угодно, особенно на пешеходов, может ситуация за окном. Итак, что обещают синоптики? Разберем прямо сейчас.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы возможен град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. Максимальная температура воздуха до плюс 20 градусов. В Минске сегодня также облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, вероятность осадков более 90% и, возможно, гроза. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром до плюс 13, днем до плюс 17. Нет, ну я, конечно, прошу прощения, а это точно лето на связи? А то я не могу понять, что это за филиал осени у нас тут. Ориентируемся по одежде, пока я рассказываю план на этот час. Итак, погода хмурая, а вот гороскоп таким быть точно не будет. Узнаем, что кого ждет к концу этого часа. И через пару треков мы узнаем, а так ли наша страна не популярна для туризма, как говорят оппозиционные СМИ на Западе. Ну что же, утро птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Но лететь под музыку намного приятнее, согласитесь?
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Пока в Европе там ломают копья над новыми санкционными списками и закрывают небо, наша Земля теплее, чем кажется на чужих картах. Госпогранкомитет недавно выдал отличную новость для тех, кто верит не в политику, а в личный комфорт. С начала года без всяких виз к нам приехали уже 91 тысяча иностранцев, а если считать с 2022 года, то почти 1,5 миллиона гостей из Европы. Причем бегут к нам вовсе не из далеких островов, то наподобие Мадагаскара или Гренландии. Самые активные – это соседи – литовцы, латыши и поляки. Те, кто, по идее, должен сидеть по ту сторону колючей проволоки, а вместо этого едут за уютом, за тишиной, за спокойную жизнь, которую, видимо, похоже, у них у самих отменили. И знаете, что самое смешное в этой ситуации? Вы можете сколько угодно обкладывать нашу страну санкциями с высоких трибун. Можете шептаться в Брюсселе о тотальной изоляции, но простой человек, который хочет мир над головой и хорошего кофе поутру, плевать хотел на все эти ваши запреты и визы. Логика простая, как утро понедельника. Если дома дует ветер перемен, иди туда, где топят печь. Поэтому никакие барьеры не работают там, где работает гостеприимство. И эти 91 тысяча человек – это лучшее тому доказательство. Ну а лучшее доказательство тому, что каждое утро может быть улетным и прекрасным на волне 97.4 FM, я считаю, что это наш фирменный гороскоп на удачу, который уже дожидается своего часа. Он очень хочет быть услышанным, как и наша музыка на МВ-радио.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: Вторник набирает обороты. Никакой синей тоски до печали. Планеты советуют действовать без оглядки на вчера, поэтому ловите порцию бодрых прогнозов, чтобы день прошел как по маслу. Итак, овны, все, что вы задумали в понедельник, сегодня разгоняется. Действуйте первым номером, и результат придет быстрее ожидаемого. Тельцы, энергия ровная и густая. Хороший день, чтобы закрыть финансовые вопросы или купить то, что давно присматривали. Близнецы, идеи так и сыплются. Ловите любую, даже самую странную. К обеду она превратится в выгодное предложение. Раки. Настроение стабильное, как у хороших часов. Уделите время дому или близким. Отдача будет двойной. Львы. Харизма зашкаливает. То, что обычно требовало трех встреч, решится примерно за один разговор. Так что не скромничайте, вам это не к лицу. Девы. Список дел тает на глазах. Организованность превращает рутину в победный марш. Похвалите себя за обедом, а можно даже и за завтраком. А лучше еще и за ужином не забудьте. Весы. Середина недели дарит легкость в общении. Новый контакт или неожиданная помощь придут еще до вечера. Скорпионы. Глубинная энергия прорывается наружу. Займитесь тем, что давно откладывали. Сейчас это займет полчаса вместо условных двух. Стрельцы. Тянет вперед и вверх. Отличный день для стартов. Записаться, предложить, позвонить. И помните, что юмор – это ваш самый главный козырь. Козероги. Вторник любит вашу дисциплину. Один правильный шаг сейчас сэкономит неделю потом. Жмите на газ. Водолеи. Необычные решения работают лучше стандартных. Доверьтесь интуиции. Она выдаст неожиданный, но очень точный ход к месту. Ну и, конечно же, закончим все на рыбах. Поток творчества и удачи совпал сегодня. Что кажется вам мечтой, сегодня превращается в план. Поэтому записывайте, не стесняйтесь, а главное, исполняйте. Ну вот и все. Вторник проживите легко, если будет, скажем так, если не будет время тормозить. Абсолютно вперед, без всяких там стоп-сигналов. Идите, покоряйте этот день, этот вторник будет ваш. Поэтому давайте без лишних драм послушаем музыку. Небольшая рекламная пауза также вас ожидает. Ну и, конечно же, выпуск новостей свежайших, как и наш гороскоп от Екатерины Гунько. Дожидаемся всех самых сочных новостей на волне 97.4 FM.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и как меняется климат в Беларуси.
0: Новости.
1: США не пойдут на проведение наземной военной операции в Иране. Такое мнение Александр Лукашенко озвучил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент Беларуси уверен, ракетами огромную территорию не победить, а наземная операция приведет к тысячам погибших американцев, чего Америка не переживет. Глава государства подчеркнул, удары по Ирану не решили ни одной из поставленных задач. Белорусский лидер уверен, объективные причины подталкивают США, Израиль и Иран к завершению конфликта. Указ о новых правилах занесения предприятий на республиканскую доску почета начнет действовать в Беларуси. Согласно документу, отменен прежний запрет на участие организаций, побеждавших 2 года подряд. Конкурс станет более открытым. Теперь стабильные лидеры снова смогут претендовать на награду. Введены 14 новых номинаций в сферах производства и услуг. Победителям будут вручать специальный почетный знак.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия подпишет с Францией соглашение о займе на 15 миллиардов евро. Как отметила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен, Франция – ключевая страна для безопасности Европы благодаря своей мощной военной промышленности. Кредиты помогут усилить оборонный потенциал и поддержать помощь Украине. Всего в рамках программы уже распределено 78 миллиардов долларов из 150. Документ подпишут уже в эту среду. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 85-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска: в ближайшие годы погода в Беларуси станет контрастнее. Об этом рассказали в Академии наук. По словам специалистов, июль традиционно останется самым теплым месяцем года. Уже с 2027 года вырастет риск затяжных летних засух. По прогнозам, такой период может продлиться до 2034. Причина в цикличности осадков в мае и июне. Влажные периоды сменяются более сухими примерно каждые 12 лет. Сейчас Беларусь находится во влажной фазе. В мае выпало 143 мм осадков при норме 66. Поэтому при смене циклов вероятность засух заметно возрастет.
0: Новости компании.
1: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопущении безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8-017-325-02-95. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ. Радио.
4: За окном обычный вторник с обычным белорусским дождем. Кто-то уже на ногах, кто-то только открыл глаза, а кто-то все еще доказывает себе, что спать больше некуда. Поэтому давайте-ка сделаем от этих мыслей небольшую передышку, ведь мы на волне 97.4 FM, это Минская волна, и с вами Женя Тихонов в вашем любимом улетном утре. Наша задача простая и даже где-то наглая – превратить ваше «не хочу» хотя бы в «ну ладно, попробую». Уныние оставляем где-то там за дверью, в понедельник, возможно, стерео в наушниках и едем дальше. Бодрым быть выгодно, запомните эту фразу. Ну а мы – ваша законная энергетическая подписка. И, кстати, вот что в эту подписку входит в этом часе. Рубрика «Вылетит и поймаешь» будет под конец часа у нас. Разыграем билет на представление Иоланта. Также, кто считает себя победителем в иранском конфликте, разберемся в середине этого часа. Ну и, конечно же, через несколько треков праздники 16 июня. Какие отметим, какие заприметим, ну а какие просто, над которыми можно посмеяться хотя бы немножечко, хотя бы не всерьез. В общем, можно не любить понедельники, но вот вторник тут вообще ни в чем не виноват. И пускай он будет музыкальным вместе с нашей волной.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Ни в коем случае вторник не тянется, потому что если так относиться ко всему, то и дни будут серыми. Мы же здесь затем для того, чтобы красок в жизнь добавить, да побольше, да погуще, да поцветастее. Итак, начнем с одного из важнейших событий в истории мира и всего человечества. 16 июня 1963 года космос снова покорился человеку, и не просто человеку, а Валентине Терешковой, первой женщине в космосе. И тем самым это событие доказало, что космос — это тоже дело женское, без всяких там сегрегаций. В общем, Валентина Терешкова облетела орбиту аж целых 48 раз и благополучно вернулась на Землю. И, что характерно, все у нее хорошо и даже по сей день. И как маленький факт, она единственная женщина до сих пор, кто побывал в космосе в одиночку. Подвиг, спросите вы? Еще какой, отвечу я. Поэтому честь и хвала Валентине Терешковой и всей команде конструкторов, инструкторов и всех, кто поддерживал ее. Ну и, конечно же, наверное, даже государству. День младших братьев. То есть быть не единственным ребенком в семье здорово, наверное. То есть у вас по факту растет друг, который первое время ходит за вами хвостиком везде, а потом вырастает уже в полноценного, верного вот вашего сподвижника, вашего друга, возможно, даже единомышленника. Да, бывают драки, бывают ссоры, всякое случается, это неизбежно. И радует тут то, что вы носители одной и той же семейной истории вместе с ним, которую по факту даже писали вместе. Поэтому всем младшим братьям, а также всем тем, кому повезло быть старшеньким, мои приветы и поздравления. Поздравляем вообще от всей редакции «Минская волна». Ну и последний праздник на сегодня – летний день свежих овощей. Мы тут и так все уже все знаем об их пользе, просто как маленькое напоминание, что несмотря на погоду, у нас за окном лето. И когда, как не сейчас, в принципе, есть овощи вдоволь. Витамины сами себе не доставят наш организм. Да и вкусно поесть салат из свежести. Поэтому приятного аппетита, если вы уже в перекусе. Но пока что мы перебьемся небольшой рекламной и музыкальной паузой на МВ Радио, после чего отметим одну из самых пикантных новостей, которые только можно найти в инфополе. Поэтому, если вы внимательно следите за тем, что происходит в мире, и вам важны эти тенденции, оставайтесь с нами, впереди только интересней.
1: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на «Минской волне».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
8: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, кофе в одной руке, пульт в другой, потому что на медне в мире, кажется, случилось то, чего мы так давно ждали. И нет, это не выход, скажем так, нового сезона «Игры престолов». Это кое-что поинтереснее, хотя примерно о том же самом. Иранское гостелевидение только что разродилось сенсацией. Оказывается, что мирное соглашение между США и Ираном подписано. И формулировка там следующая. Ну, на самом деле, по мне, так просто конфетка. Цитирую дословно. «Америка была вынуждена подписать соглашение о прекращении войны против Исламской Республики Иран и фронта сопротивления». Слышите этот вкус слова «вынуждена»? Это не просто дипломатия. Это когда Штаты по-настоящему сели в лужу. Не гордое рукопожатие на авианосце, а, так скажем, фраза школьника. «Ладно, забираем свои игрушки, только, пожалуйста, не бейте нас». Иран, конечно, припудривает нос, мол, великий сопротивленец победил, а Америка сейчас, наверное, тихонько, скажем так, матерится сквозь зубы и поправляет галстук. Получилось, как в старом меме. Мы пришли, чтобы установить демократию, но нас почему-то попросили на выход. А к чему бы это, на самом деле, спросите вы? Да к тому, что большой дядька из Вашингтона в очередной раз споткнулся. Мы вот все на Байдена пеняли, что он там непонятные телодвижения делает, а и Трамп туда же. Для нас, простых зрителей, новость прекрасная. Войн станет меньше, бензин, глядишь, подешевеет. А мораль следующая. Даже супергерои иногда случайно наступают на грабли. С утра пораньше самое оно, чтобы улыбнуться. И, кстати, с вами был, на секундочку, Женя Тихонов, поэтому желаю мира во всем мире и, конечно же, чистых новостей без всех вот этих вот политических налетов. Ну а мы идем дальше к нашей рубрике «Вылетит и поймаешь», в которой будет только один победитель. Ну, в принципе, как и в любом конфликте. Только у нас без конфликтов. У нас чистый соревновательный момент. Поэтому дожидаемся. Сначала музыкальная пауза, а потом игра.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: ответит и поймаешь.
1: Итак, мы же с вами люди высококультуры, верно? Высочайшие, я бы даже сказал. Ну, поэтому такого добра, которое сегодня мы будем разыгрывать, нам мало не будет никогда. Точнее, много никогда не будет. Сколько ни ходи на спектакли, постановки или оперы, никогда этого нам не будет достаточно. Но еще один пункт в вашем виш-листе мы закроем с рубрикой «Вылетит и поймаешь». Поэтому позвольте чуду случиться. 26 июня Большой театр Беларуси приглашает на шедевр Петра Чайковского, оперу «Иоланта». История о слепой принцессе, которая познала силу любви и увидела свет, оживет на главной сцене страны. Вот это я понимаю, классика во всей красе. Ну а теперь перейдем к нашим классическим правилам. После моего спича я включу музыку. Слушайте ее очень и очень внимательно. В треках я спрятал фразу, которую хочу, чтобы вы услышали. Как только у вас это получится, присылайте ее мне в наши соцсети для связи. Это Viber, Telegram 8029-1010-307. Как и обычно, выбираю я самого быстрого и самого точного из приславших. Поэтому не зевайте, слушайте музыку как можно внимательнее и как можно громче включайте приемники, потому что и музыка великолепна, и фразу придется расслышать. Поехали!

0: выйдет и поймаешь.
1: 8:51, время нашего второго часа потихонечку уже подходит к концу. Это неизбежно, он рано или поздно должен будет закончиться. И почему бы не закончить его на хорошей, высокой, позитивной ноте с таким вот намеком на немаленькую богемность для всех нас. Сегодня напоминаю, что в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь» мы разыгрывали билет на оперу «Иоланта». Это высочайшее искусство, это классика, это смотреть обязательно надо. А также напоминаю, что сегодня еще и день младшего братьев, поэтому сегодня фраза, спрятанная между песен, звучала следующим образом. Поздравьте младших братьев. Ну, это еще один маленький повод связаться со своей семьей, немножечко сблизиться, потому что лето — это время тепла, и тепло надо раздавать душевно в том числе. И сегодня душевное тепло и, конечно же, билет на оперу «Иоланта» достается Анастасии, номер которой заканчивается на 2773. Анастасия, поздравляем, вы победитель нашего первого интерактива. И напоминаем, что в ближайшее время с вами свяжется наш главный редактор и расскажет, как забрать билеты на оперу «Иоланта». Позвольте чуду случиться. 26 июня Большой театр Беларуси приглашает на шедевр Петра Чайковского оперу «Иоланта». История о слепой принцессе, которая познала силу любви и увидела свет, оживет на главной сцене страны. Ну что же, всех, кто участвовал в этом розыгрыше, вы большие молодцы, не забывайте об этом. Вам повезет обязательно в следующем часе. Ну а пока что, в преддверии следующего часа, мы послушаем новости, которые приготовила Екатерина Гунько. Поэтому дожидаемся.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какой мониторинг проходит в Минской области и когда человек отправится на Луну.
0: Новости.
1: Обладание ядерным оружием странами всего мира – это путь в никуда. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент Беларуси уверен, что рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт и планета будет уничтожена. Поэтому необходимо ядерное разоружение. И это должно касаться всех – России, США, Израиля, Индии, Пакистана и ряда других стран. Правительство Беларуси упростило ввоз из Китая трех видов сырья для промышленности, а именно диоксида титана, фольги и электродов. Эти материалы можно возить без пошлины, но только для белорусских предприятий. Подтверждения будут выдавать министерства и областные власти. Это поможет производителям получать нужные материалы и защитит их от недобросовестной конкуренции.
0: К новостям в мире.
1: Австралия проведет международное военно-воздушное учение «Pitch Black» с участием 19 стран. Мероприятие будет происходить с 20 июля по 7 августа. В маневрах задействуют более 100 самолетов. Среди участников США, Великобритания, Канада, Франция, Япония и Индия. В Минобороны страны подчеркнули, что это важный шаг для укрепления безопасности в регионе. И к новостям в регионе ГАИ Минской области проводит мониторинг маршрутных такси. Мероприятие продлится до четверга включительно. Особое внимание сотрудники уделят техническому состоянию машин, соблюдению правил обгона, скоростному режиму и сигналам светофора. Также проверят, пристегнуты ли пассажиры ремнями безопасности и нет ли перегруза в салоне. О нарушениях просят сообщать по телефону 102. И в завершении выпуска в НАСА пересмотрели план лунной миссии «Артемида-4». Теперь стыковка кораблей «Орион» и «Старшип» произойдет не у Луны, а на околоземной орбите. По расчетам ученых, это упростит процедуру и снизит риски для экипажа. Также изменен план с кораблем «Blue Origin». Вместо отдельного заправщика используют уже существующий грузовой модуль. В агентстве надеются, что это ускорит подготовку к высадке астронавтов на Луну. Согласно планам, миссия должна состояться в 2028 году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Часы тикают, колеса крутятся, а темп все нарастает. Мы привыкли включать радио на полную, а не фоном, поэтому вопрос риторический. Чего ради сбавлять скорость? Вы врываетесь в последний час этого эфира вместе с нами, поэтому стартуем, газуем без остановки и гоним дальше. Именно так, как и мой голос звучит. Драйв, когда нет времени тормозить. Ну, давайте честно, даже самым заряженным тачкам иногда нужна секунда, чтобы выдохнуть перед крутым виражом. Именно поэтому через один трек, внимание на педаль газа. Мы вместе посмотрим, где все-таки придется поаккуратней, чтобы не целовать бампер впереди едущего. Не сбавляя громкости, но включая голову. Через один трек полный обзор пробок на оживленных артериях города. А пока пусть этот драйв доедет до вас без остановок. Поехали дальше.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, что у нас там с артериями? Ну, не с нашими кровеносными, с ними все понятно, по ним драйв уже прям летит и бежит к нам. А вот с артериями минских дорог уже есть небольшие вопросы. 9 часов и 11 минут, и по данным сервиса Яндекс.Пробки ситуация оценивается в 4 балла. Ну, в принципе, ситуация не то чтобы очень плохая, однако есть моменты. Итак, допустим, 2 ДТП на пересечении проспекта Независимости и улицы Толбухина. Также на севере МКАДа есть 1 ДТП. И на одно ДТП также на Логойском тракте возле ЗАГСа. Хорошее место, кстати, я там как раз таки и сочетался. Пробки на улице Ленина, на улице Вязанской, также на кольце развязки у станции метро Пушкинская, на Старовилинском тракте, на Долгиновском тракте, на улице Долгобродской и улице Волгоградской. Сложная обстановка на участках улицы Сурганова, проспекта Независимости, также восток МКАДа, улица Ванеева, тоже есть вопросы, Могилевская, Маяковская, Свердлова и участок у станции метро Октябрьская. То есть вы имеете уже, на самом деле, на руках всю карту того, что происходит у нас сейчас в Минске. Выбирайте маршрут правильно. И главное, доедьте в безопасности. Главное, без нервов. Ну что же, продолжается наш эфир на волне 97.4 FM следующим пунктом. Если вы еще не подписаны на Инстаграм, то у вас есть время исправиться на наш именно Инстаграм «Минская волна» и проголосовать за трек, который должен звучать в конце нашего эфира. А если уж вы и подписались, то далеко с Инстаграма не уходите. Скоро выложу задание для нашей рубрики «Шиф-работ», в котором сегодня мы разыграем продукцию «Стадар», точнее кетчуп великолепный. Ну вот, планы раздал, отлично, пора сделать небольшой перерыв музыкальный. Ну и, конечно же, сразу же после него, как и обещал, поиграем.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Вот буквально только что написал наш слушатель Артем, говорит: «Женя, ну как-то совсем сегодня не по-летнему погода, а вот этого летнего тепла очень сильно хочется. Поэтому, Артем, я вас услышал и ваше желание исполню. Поэтому добавим лето в эфир, если уж оно не радует нас сегодня солнцем. Секрет идеального вкуса – чистая природа. Представляем вам кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу. Ну что же, конечно же, вкусно, полезно и очень даже летнее. Дайте 2 или 3 сразу, а лучше как можно больше, да и всем. Однако у нас же здесь соревнования, а победитель только один. И вот по каким критериям сегодня я его выберу. Итак, нужно найти наш инстаграм «Минская волна», подписаться и посмотреть последнюю сториз. Там мы найдем набор эмоджи, которые что-то означают. Как только вы угадаете, что я имел в виду, сразу пишите на Viber Telegram 8029-1010-307, а также в наш Instagram с ответом на эту историю. И, конечно же, приписывайте обязательно ваш номер телефона, чтобы могли быстрее с вами связаться. Ну а также сегодня наш счастливый номер, человек под номером 30, и получит от меня продукцию Стародорожского плодовощного завода, точнее, непосредственно кетчуп, который будет к месту и, скажем так, дома в холодильнике при частом использовании и на даче, потому что выходные-то не за горами. Вот у нас вторник, а уже гляди, того и гляди, завтра суббота. Итак, мы видим 4 эмоджи у нас в сторис. Отлично! Грубо говоря, мне нужно просто, чтобы вы назвали, что это за персонажи, даже из советского, а возможно где-то диснеевского мультика. Поэтому жду ваших ответов в Viber, Telegram 8029-1010-307. А чтобы совсем жизнь была как мед и тучка-тучка-тучка, вовсе не медведь, все это вот разгонялось, включаю музыку и рекламную паузу на МВ Радио.
0: Реклама на «Минской волне».
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: Давайте все-таки нам не будет холодно сегодня вообще вот ни капли. Лучше мы приправим наше настроение сочным кетчупом от нашего партнера Стародорожского плодово-овощного завода. Великолепнейшая продукция, между прочим. Смею заметить, что и сам ее являюсь диким фанатом. Итак, сегодня нужно также еще определить, а кто же у нас оказался победителем. Кто оказался под номером 30? Кто сорвал главный куш нашего шифробота сегодня? Итак, давайте сначала пройдемся по ответу. Это были классические Винни-Пух и Пятачок. Это все, что нужно было мне прислать в Viber, Telegram 8029-1010-307, а также в наш Instagram. И сегодня, поскольку я искал человека под номером 30, я с этим справился на 100%. И с этим справился также Михаил, номер которого заканчивается на 5078. Михаил, мы поздравляем вас от имени всей нашей огромной дружной редакции «Минская волна», а также советуем повнимательнее смотреть на телефон, потому что совсем скоро с вами свяжется наш главный редактор и расскажет, как забрать тот самый секрет идеального вкуса, который сам по себе чистая природа. Представляем вам кетчуп «Стодар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стодар» для тех, кто любит вкус и пользу. Ну что же, возможно, для кого-то движения в нашем эфире все еще не хватает. Несмотря на всю нашу активность, кто-то мог еще проспать, не выспаться, не доспать, да и вообще решил остаться дома, потому что сил никаких нет. Поэтому совсем скоро у нас завершающая рубрика «Удачная посадка», где растормошится только даже, ну, наверное, самый ленивый, и то сможет. Ну, в любом случае, пока что для вас всех музыкальная пауза, пока течет мой любимый кетчуп.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне».

0: «Дачная посадка».
1: Ну что же, несмотря на все 3 часа эфира, кто-то мог еще не прийти в себя. И правда, тут я буду с вами полностью солидарен. Погода, она забирает все наши силы. Вы посмотрите, какая вот у нас серость за окном происходит. Вот смотришь на эту тему, мне ничего не хочется. Ну что ж, тогда пора выкатывать свою тяжелую артиллерию на стол, так сказать. Наши треки в удачной посадке, за которые, кстати, вы можете проголосовать в нашем вайбере или телеграме 8029-1010-307. А также, конечно же, в нашем инстаграме. Если вы на него еще не подписаны, забегайте, там есть сторис с 2 предложенными треками, там все проще. А голоса подсчитываю я абсолютно из всех наших социальных сетей. Но для того, чтобы определиться с выбором, пожалуй, стоит послушать каждый из предложенных треков. Поэтому в студию.

Макиато. Томми Кэш, «Эспрессо Макиато». Может быть, сам трек нам и не нужен, а вот «Эспрессо Макиано» кто-то из Макиато и слушателей уж точно не отказался бы принять. Вот Настя, наш SMM-менеджер, сидит и кивает, просто вторит каждому слову этой песни. Тут я поддержу. Хотя и сам трек может взбодрить, как и напиток в названии. Вот вы думали, что все про него забыли уже, да? Про Томми Кэша, про «Эспрессо Макиато», которые уже напевали себе под нос еще прошлый год. Но не тут-то было. Вы попали на «Улетное утро», поэтому не благодарите, она у вас заезд на целый день. С другой стороны, может быть, и следующая песня задаст ей хорошую конкуренцию. А давайте узнаем.

Робби Уильямс, Party Like a Russian. Что будет, если взять легендарную классику от Прокофьева «Танец рыцарей» и добавить успешного поп-исполнителя? Правильно, мощный трек, под который хочется хоть в вагоны разгружать, хоть в офис к начальнику идти на какую-нибудь планерку. Все приобретает налет эпичности. Возможно, вторник именно заслуживает такого подхода. В любом случае, решать вам. Решение остается за вами. Я уже сделал свой выбор. К примеру, для меня намного выгоднее и круче сегодня звучит Робби Уильямс, Party Like a Russian. Но, может быть, наши мнения с вами разойдутся. Поэтому дам несколько минут для того, чтобы подсчитать результаты, вам проголосовать. Ну и, конечно же, выбрать трек, который сегодня будет завершать утро.

0: «Удачная посадка».
1: Как и всегда в нашей «Удачной посадке» мы делаем выбор не только между двумя треками, а скорее между двумя настроениями. Таким вот легким, задорным настроением вторника или же все-таки с налетом эпика и пафоса. Сегодня по результатам голосования большинство, особенно Viber и Telegram, проголосовали за Робби Уильямса, партия «Like a Russian». А это отличный повод для того, чтобы вот так вот гордо выходить, скажем так, на легкий аперитив сегодня. Вот под нее, кстати, можно это сделать. Небольшой кофе-брейк никому из нас не помешает. Ну а пока вы идете, я напоминаю, что с вами был Женя Тихонов. Все эти три часа на «Минской волне». Большое спасибо, что были вместе с нами. С 7 часов и до 10 мы проводили время просто улетно, поэтому «Улетное утро» свое название оправдывает. Ну и напоминаю, что на этом наш день не заканчивается. Он только начинается. Впереди еще Ника Романова со своим шоу «Между делом», ну и, конечно же, вечернее шоу «Как дома». Будет вас провожать уже больше, наверное, ко сну или как минимум пути с работы домой. Поэтому прощаюсь на сегодня. Всем пока, слушайте только хорошую музыку. До скорых встреч, до завтра, до 7 часов утра.
0: Наш рейс

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

только хиты. Ловим ритм.

0: Кроме центра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
1: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
0: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем стоит помнить самозанятым и над чем работают белорусские инженеры.
1: Новости.
0: Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Президент Беларуси заявил, что с позиции справедливости Иран может претендовать на ядерное оружие. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» он отметил, что США обладают ядерным арсеналом, и Израиль тоже, хоть власти и не заявляют об этом открыто. Поэтому требовать от Ирана отказа несправедливо. Президент подчеркнул, что ядерное оружие – это фактор сдерживания, и Иран имеет право на защиту. При этом глава нашего государства выступил за поэтапное ядерное разоружение всех стран. Беларусь и Россия приступают к предварительной проработке проекта высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Александр Лукашенко неоднократно поддерживал этот проект, поэтому административных препятствий с нашей стороны не будет. Российские коллеги планируют привлечь к финансированию Евразийский банк развития. Окончательное решение по проекту и его бюджету рассмотрят в конце 2028 года.
1: К новостям в мире.
0: Украина официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз. Этот шаг назвали историческим. Однако процесс займет годы. Стороны будут обсуждать 33 раздела, по каждому из которых Киев должен привести законы к стандартам объединения. Первый кластер включает правосудие, финансы, государственные закупки и статистику. Сейчас статус кандидата в Евросоюз помимо Украины имеют еще 8 стран. Напомню, ранее начало переговоров 2 года блокировала Венгрия. В Беларуси с 1 июля изменится порядок начисления налога на профессиональный доход. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Минимальный платеж для всех самозанятых составит 45 рублей в месяц, для пенсионеров – 18 рублей. Если деятельности нет, лучше сняться с учета до 30 июня, иначе налог начислят даже при нулевом доходе. После 3 неуплат регистрацию прекратят, а восстановить ее можно будет не раньше, чем через полгода. И в завершение выпуска в Беларуси приступили к созданию беспилотного вертолета «Игл». Машина предназначена для грузовых, наблюдательных и спасательных операций, в том числе на морских платформах. Масса летательного аппарата 750 килограммов, длительность полета до 4 часов, крейсерская скорость 190 километров в час. Презентация готового изделия запланирована на этот год. Разработкой занимается конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты».
1: Новости компании.
0: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопущении безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 0295. Конфиденциальность гарантируется.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, временами порывистый до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о

0: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать абитуриентам и чем гусеницы удивили ученых.
1: Новости.
0: Александр Лукашенко предупредил страны Запада о последствиях милитаризации. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» он заявил, что наращивание военных производств ведет в тупик. Рано или поздно встанет вопрос, что делать с избыточными мощностями. Ведь людям нужны не танки, а продукты питания и гражданская техника. После завершения конфликтов военные заводы придется перепрофилировать, как это уже было в постсоветский период. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Узбекистан. Он примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме, который проходит с 16 по 18 июня. Глава белорусского правительства выступит на пленарном заседании. В программе также запланирована встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
1: К новостям в мире.
0: Парламент Швеции принял изменения в законодательство, ужесточающие меры по борьбе с иммиграцией. Власти смогут отзывать виды на жительство за ненадлежащее поведение без четкого перечня нарушений. Также госслужащих обяжут сообщать о любых подозреваемых в нелегальной иммиграции. Правозащитники критикуют новые правила, называя их расплывчатыми и способными создать атмосферу страха. Документы приняты в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре. Республиканский институт контроля знаний открыл горячую линию по вопросам централизованного тестирования. Она стартует сегодня, а также в субботу 20 июня и понедельник 22 июня с 9 утра до 6 вечера. Абитуриенты могут задать специалистам любые вопросы о проведении испытания. В РИКС напомнили, претензии из-за неправильного заполнения бланка не принимаются. Телефон можно узнать на официальном сайте ведомства. Также сегодня до 8 часов вечера абитуриенты получат СМС с результатами за 2 июня. И в завершении выпуска американские ученые выяснили, почему одни гусеницы едят все подряд, а другие только один вид растений. В тропиках, где много растений, гусеницы становятся разборчивыми, так как они избегают конкуренции и осваивают защиту. В жарком климате они, наоборот, вынуждены расширять рацион. На островах правило иное. Прилетевшие бабочки едят все, что найдут, а местные уникальные виды со временем привыкают к ограниченному набору растений и становятся изысканными гурманами.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди, возможны грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 16 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать о слаймах.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Слайм – это вязкая игрушка, которую можно мять, тянуть, бросать в стену и снова придавать любую форму. Первый слайм выпустили в Америке 50 лет назад. Он был только зеленого цвета. Тогда он не стал популярным. А сейчас слайм – любимая детская игрушка и даже антистресс для взрослых. Слайм не прилипает к рукам и не оставляет следов. Его делают из клея, воды, борной кислоты и раствора для линз. Но можно приготовить дома и из других ингредиентов. Зубной пасты, пены для бритья, шампуня, крахмала или геля для душа. Бывают разные слаймы. Одни светятся в темноте, другие притягивают магниты, третьи меняют цвет от тепла рук. Всех не перечислить.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Слайм – это популярная игрушка-антистресс, которую можно мять и растягивать. Ее легко сделать дома из простых ингредиентов. А разновидностей существует очень много. Светящиеся, магнитные, меняющие цвет. Это веселое и успокаивающее развлечение для детей и даже взрослых. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какую схему раскрыли правоохранители и где создали космический вездеход.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко заявил, что Израилю и США стоит подумать о компенсации ущерба Ирану. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» он отметил, что Тегеран хочет получить возмещение за агрессию против страны. Президент Беларуси уверен, что Иран не намерен блокировать Ормузский пролив. Это не в интересах самого Тегерана. По его словам, в случае блокировки страны заливы...

0: найдут другие пути для транспортировки нефти. Правоохранители Беларуси и России задержали банду серых риэлторов. Злоумышленники изготавливали в Беларуси поддельные документы и переправляли их в Россию, чтобы оформлять наследство на умерших или пропавших людей. Им удалось завладеть 4 квартирами, но продать они их не успели. Задержания прошли одновременно в 2 странах. Всего задержали 16 человек, им предъявлены обвинения.
1: К новостям в мире.
0: Австралийские авиакомпании повысили стоимость билетов и сократили рейсы на фоне роста цен на топливо. Это связано с конфликтом на Ближнем Востоке. К началу июня оно подорожало более чем на 40%. Власти уже направили на внутренний рынок около 20% топлива из стратегических запасов. Регулятор предупредил перевозчиков: повышать цены можно, но нельзя вводить пассажиров в заблуждение о причинах. Приложение «Оплати» с 1 июля сделает геолокацию обязательной. Без нее войти в аккаунт не получится. Новые правила касаются как основной версии, так и детской. Это требование для всех финансовых организаций Беларуси в рамках борьбы с мошенниками. Система будет анализировать цифровой отпечаток устройства, модель настройки и местоположение. Разработчики объяснили изменения необходимостью дополнительной защиты средств клиентов. И в завершении выпуска НАСА представила новый лунный вездеход «Пегас». Аппарат может работать в 3 режимах – автономно, под управлением астронавта или с Земли. Система терморегуляции позволяет выдерживать экстремальные температуры. Разработка обойдется в $220 миллионов. Доставить ровер на Луну должен посадочный модуль Blue Origin в 2027 году.
1: Новости компании.
0: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопущении безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: между делом на МВ Радио.
1: Если вы думаете, друзья, что вот такой обычный, буквально рядовой вторник не может стать особенным, вы очень сильно ошибаетесь. И я это докажу и подскажу, что нам всем для этого нужно. Первым делом, конечно же, нужно перестать ждать пятницы и начать жить здесь и сейчас. Вторым нужно настроиться на любимую, нет, не работу, на любимую волну. И я вас поздравляю, вы уже сделали и то, и другое. Теперь добавляем по желанию порцию любимых треков и приятное общение. У нас на МВ Радио все для этого есть. Уже заряжена группа «Пицца». Ну а свои приветы и сообщения шлите нам в эфирный чат Viber Telegram 8029 10 10 307. Также есть номер смс-сообщений 9704. Все зачитаю обязательно на 45-й минуте этого часа. Здесь я, Ника Романова, со мной каждый день особенный между делом.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Бывало и лучше, друзья, это когда можно было тратить чужое и ни за что не отчитываться, пока эту лавочку не прикрыли.
1: В курсе дела.
0: Запад не разрешил Киеву тратить кредитные 90 миллиардов евро на выплаты военным и требует, чтобы эти деньги шли только на закупку вооружения и военной техники. И все мы понимаем и помним, друзья, что не так давно Минобороны Украины признала, что в бюджете не хватает примерно 6 миллиардов долларов на минуточку именно на выплаты военнослужащим. И теперь украинским властям придется самим искать эти деньги на эти цели, так как, по мнению их западных спонсоров, это исключительно их внутренняя проблема. Но как вы хотели чужие денежки направо-налево тратить, мир так устроен, что кто платит за коммуналку, тот и диктует температуру в батареях. А кто девушку кормит, тот ее и танцует. Кстати, о танцах. Сейчас самое время сделать перерыв на это приятное занятие. Тем более, когда на Минской волне между делом Дженнифер Лопес.
1: Ловите яркое лето на Минской волне.

0: фруктовое, и овощное, и даже уже местами грибное время наступило в Беларуси. В Крупках нашли вон первые боровики, подосинники хвастаются друг перед другом лесники. Но для грибов, я понимаю, комфортно. А вот как для людей, решать вам и, конечно, нашим синоптикам. Вот такой прогноз от Белгидромета на сегодня по Беларуси. Облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен даже град. Ветер юго-западный порывистый, в отдельных районах до сильного. Максимальная температура воздуха от плюс 14 до плюс 20. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный порывистый, температура воздуха днем от 15 до 17 с плюсиком, слава богу. Вечером плюс 13, плюс 15.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВР.

0: Слушайте, ну чтобы летом отдыхать, не требуется особых усилий. А вот чтобы летом работать, это, я считаю, героический поступок, требующий оваций и аплодисментов. А если работаешь еще и в день своего рождения летом, нужна двойная порция поощрений. Приступаю раздавать и поздравлять.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, что вы свои сообщения присылаете к нам на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. И вы что прилетело от Катюши. Именно так она подписана в Вайбере. Привет, Ника, привет, любимый МВ Радио. Поздравляю нашу самую ответственную сотрудницу, администратора Елену, с днем рождения. Ты наше все. Благодаря тебе у нас никогда нет накладок с клиентами, всегда хорошее настроение и у них, и у всего нашего коллектива. Спасибо за все. Пусть в твоей личной жизни будет все так же замечательно, как и на работе. Прекрасное, я считаю, поздравление. Присоединяюсь к нему. И не одна, кстати, а с пожеланием исключительного счастья вам, Елена. Мы желаем вместе с МВ Радио и Рэй Далтон в подарок. I just wanna be happy.
1: Эфирный чат.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, когда пройдет ярмарка регионов Беларуси и России и где запустили суперкомпьютер.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко назвал хоккейный клуб «Динамо Минск» важным идеологическим проектом, который необходимо развивать. На совещании он отметил, что прогресс команды очевиден, но цели не достигнуты. Президент подчеркнул, что нужно двигаться дальше, подбирать людей и выстраивать систему работы. Задача не просто попасть в четвертьфинал, а в следующем сезоне бороться за Кубок Гагарина. Беларусь и Россия заявили, что Евросоюз сознательно игнорирует системные недостатки в сфере прав человека. По мнению авторов, Хартия Евросоюза содержит размытые формулировки, что позволяет странам объединения произвольно ограничивать права граждан. В документы приводятся примеры дискриминации русскоязычных в Прибалтике, подавления инакомыслия и цензуры на Западе. МИД Беларуси и России настаивают на отказе от двойных стандартов. Доклад будет представлен на площадках ООН и ОБСЕ уже этим летом.
0: К новостям в мире.
1: Австралийские метеорологи официально объявили о начале климатического явления Эль-Ниньо. По прогнозам, оно может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Температура воды в Тихом океане может подняться более чем на 3 градуса выше нормы. Это явление длится до года и влияет на погоду по всему миру. В ООН предупредили, циклон усилит глобальное потепление, вызовет экстремальные дожди и засухи. Ярмарка регионов Беларуси и России пройдет с 25 по 27 июня на площадке Белэкспо. В первые два дня мероприятие проведут в закрытом формате для официальных гостей, а с 27 июня с 11 до 18 часов.

0: часов выставка будет открыта для всех желающих. Вход свободный, гостей ждут дегустации, мастер-классы и товары от производителей из двух стран. И в завершении выпуска: в Австралии запустили суперкомпьютер Maverick на базе искусственного интеллекта. Он создан для ускорения исследований в онкологии, поиска новых лекарств и борьбы с устойчивостью к антибиотикам. Также машина помогает в других проектах, например, следит за звездами и анализирует снимки Антарктиды. Вычислительное устройство находится в университете Мельбурна. По словам руководства, результаты исследований напрямую могут улучшить жизнь людей, преобразуя данные в реальные решения будущего.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже далее моя коллега Яна Довбенко снова расскажет вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом портал Млынбай поделился с нами весьма интересной информацией. Легендарные кресты в Санкт-Петербурге превратят в крупнейший в мире отель. В здании бывшей тюрьмы на территории исторического комплекса откроют сразу две гостиницы. 4-5 звезд на 262 номера. Эксперты отмечают, что превращение бывших тюрем в гостиницы стало давно уже мировым трендом. Подобные проекты уже работают в США, Финляндии, Нидерландах и Японии. Теперь к этому списку присоединится и Санкт-Петербург. Интересно, вот можно ли на отдыхе себя вот в таком месте почувствовать по-настоящему свободным, а? Но одно знаю точно, мы на МВ-радио занимаемся совершенно другой трансформацией. Каждый будний день превращаем в праздник, подарки вручаем. В этом часе будет игра из песни «Слов не выкинешь» и уникальная возможность получить сладкий подарок от нашего партнера. Оставайтесь, не пропустите условия.
0: Добавим драйва между делом.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?
3: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
2: А еще?
4: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Radio Killer Lonely Heart. Но иногда, друзья, подсластить эту жизнь требуется не только одиноким сердцам, но даже тем, кто в паре. И с этим прекрасно справляется фруктовый ларец. Встречайте лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры, топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» – это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А у меня для вас вот что интересное. Оказывается, в этот день, 16 июня, очень много лет назад, друзья, в 63-м году совершился космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Вот, я предлагаю это событие у нас в эфире сегодня отметить, причем и соответствующей песней, и пожеланием, конечно, для Валентины всего самого наилучшего здоровья еще на многие-многие годы. Так, ну и песню будем слушать Джонни. Комета! Вот так вот, так же полетим навстречу, как в свое время Валентина Терешкова. Навстречу вселенной, удачи, любви, всему самому наилучшему, конечно же. Итак, одно слово во фрагменте будет запикано. Вашу задачу вы вычислите, прислать мне на Viber, Telegram 8029101037 или на номер для смс 9704. Будете сегодня чётенько двадцатеньким по счету, заберете подарок и всю продукцию, ну, всю уж предоставленную продукцию марки «Фруктовый ларец» от Городейского сахарного комбината. Вот объедитесь вот этого всего, и нет, я уверяю вас, не слипнется. Так что давайте смелее участвуйте и слушайте сегодняшнее задание.
1: Какого слова?

запикано именно это, и никакое другое слово нужно присылать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Я вижу, уже полетели часть правильных ответов, часть неправильных. Давайте, может, подсказку. Как и продукцию «Фруктовый ларец», так и вот то, что символизирует это слово, мы все очень-очень любим и очень-очень ждем в нашей с вами жизни. Вот такая подсказка состоялась. Надеюсь, вам поможет. Самое главное — оказаться 20-м по счету с правильным ответом. Ну, поехали еще раз послушаем.

0: Обычно понятие «нравится жить» всегда тесно связано с «нравится спать» и «нравится есть». Но почему-то у Мари Краймбрери об этом, извините, в песне ни слова. Ну ничего, зато у меня, Ники Романовой, на такой случай слова всегда подходящие найдутся. Встречайте лет с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» – это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. И снова захочется жить, хочется сказать. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Чтобы получить сладкий подарок марки «Фруктовый ларец», нужно было догадаться, что же за слово запикано во фрагменте у Джонни «Комета». И это было лето. Ну, давайте проверим.
1: Правильный ответ.

0: нашем эфире нашел себе сладкую вкусную продукцию «Фруктовый ларец» без всякого дула пистолета. Абонент 9668, последние цифры номера, прислал смс-ку 20-м, то есть победоносным по счету. И мы вас поздравляем. Напишите нам обязательно, как вас зовут. Ну и насладитесь вместе с МВ-радио этой вкуснятиной от Городейского сахарного комбината.
1: Из песни слов выкинешь.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, насколько популярен общественный транспорт и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Для завершения конфликта на Украине необходимо использовать любые шаги и через компромиссы достичь долгосрочного мирного соглашения. Об этом заявил президент Беларуси в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Политик подчеркнул, что лидеры вовлеченных сторон должны осознать невозможность дальнейшей эскалации. Александр Лукашенко также напомнил о своем предложении провести трехсторонние переговоры с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, именно в таком составе необходимо прийти к консенсусу, как преодолевать последствия конфликта. Пассажирооборот в Беларуси вырос почти на 8% за 5 месяцев этого года. Об этом сообщили в Национальном статкомитете. Услугами пассажирского транспорта за этот период воспользовались более 700 миллионов человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель немного увеличился. Кроме того, вырос и грузооборот транспорта. Общий объем перевозок превысил 29 миллиардов тонн на километров.
0: К новостям в мире.
1: Сделка с Ираном переходит на второй этап. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях группы, на полях саммита G7 во Франции. По мнению американского лидера, сейчас процесс будет продвигаться быстрее. Он также выразил надежду на успех и допустил сохранение договоренностей в случае обострения в Ливане. В свою очередь, в МИДе Ирана заявили, что меморандум предусматривает особый механизм на случай нарушения режима прекращения огня. Стороны подтвердили готовность подписать документ в Женеве в конце недели. К новостям регионов. Около 170 гектаров новых садов по интенсивным технологиям планируют заложить в Минской области в этом году. Об этом сообщают власти центрального региона. Так, за последние годы значительно выросли объемы производства яблок поздних сортов, которые хранятся дольше обычных. Для новых садов уже организовали производство посадочного материала и провели исследование почв. Наиболее подходящие участки определили в Минском, Молодечнинском, Слуцком и Солигорском районах. И в завершение выпуска. Нейросеть, которая распознает птиц по пению, создали в США. Программа работает с точностью до 90%. Система переводит звук в картинку и находит уникальные детали в трелях, которые неразличимы для человеческого уха. Раньше ученым приходилось

0: Приходилось ловить пернатых и крепить на них маячки, что вызывало у животных стресс. Технологию протестировали на редком виде – голубом лесном пивуне, чья популяция уже сокращается. Новый подход поможет экологам круглосуточно следить за птицами и точнее оценивать их численность без вмешательства в природу.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какой сервис создали в России.
0: Новости.
1: Президент Беларуси не исключает встречи с лидером США Дональдом Трампом. Об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Глава государства отметил, что был приглашен на осенний саммит мира. При этом он подчеркнул, что перед встречей лидеров важно понимать, какие конкретные решения будут приняты по ее итогам. Президент считает, что в повестку необходимо включить вопросы посольств, экономики и финансов. По словам Александра Лукашенко, стороны могут прийти к компромиссам и урегулировать ряд вопросов. За первые 5 месяцев года в Беларуси произвели сельхозпродукции на 10,5 миллиардов рублей. Такие данные опубликовал Национальный статкомитет. Это примерно на 4% больше, чем годом ранее. Основной объем дают сельхозорганизации. За этот период хозяйства получили 770 тысяч тонн скота и птицы, почти 3 миллиона и 800 тонн молока, а также почти 1,5 миллиарда яиц. По сравнению с прошлым годом выросло производство мяса и молока, а выпуск яиц остался на прежнем уровне.
0: К новостям в мире.
1: Более 15,5 тысяч рабочих мест потерял промышленный сектор Германии в апреле. Об этом сообщил Союз работодателей металлургической и электротехнической промышленности европейской страны. По данным экспертов, это самый резкий месячный спад с пандемией. Сокращения в отрасли продолжаются почти 2,5 года. Так, с 2019-го там было сокращено около 320 тысяч рабочих мест, а производство сократилось на 15%. Если условия для бизнеса не улучшатся, под угрозой могут оказаться еще 300 тысяч сотрудников. К новостям регионов. Жительница Молодечнинского района перевела мошенникам около 15 тысяч рублей. Об этом рассказали в Следственном комитете. Сначала женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он сообщил о необходимости сделать перерасчет страховых взносов. Затем через мессенджера с ней связался лжесотрудник правоохранительных органов и убедил перевести деньги. По данному факту заведено уголовное дело. Первый ИИ-сервис для борьбы с пищевой непереносимостью создают в России. Платформа «Цифровой нутрициолог» будет переписывать рецепты блюд, заменяя опасные для человека ингредиенты на безопасные аналоги. Также она сможет отслеживать симптомы, которые пациент описывает голосом или текстом, и передавать эти данные лечащему врачу. Разработчики рассчитывают, что сервис поможет примерно на треть сократить неприятные симптомы и на 15% снизить число экстренных обращений к медикам.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Узбекистаном и что обнаружили в Марокко.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поручил Комитету госконтроля и Министерству внутренних дел провести проверку спортивных клубов в стране. Поводом для такого решения стали недостатки, выявленные в работе хоккейного клуба «Динамо Минск». Клуб пользуется государственной поддержкой, поэтому расходованию средств уделяется пристальное внимание. Главная цель проверки – убедиться, что бюджетные деньги направляются именно на развитие спорта, а не на хозяйственные или иные нужды. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия. Также отметили позитивную динамику товарооборота и активное продвижение совместных проектов. Кроме того, завершается подготовка к третьему форуму регионов Беларуси и Узбекистана. Белорусская сторона заинтересована в успешной реализации узбекских проектов и оказывает им полное содействие, в том числе в создании современных животноводческих комплексов.
0: Новостям в мире.
1: Более миллиарда детей в мире живут в районах, где им угрожают минимум 3 опасных явления одновременно. Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций. Чаще всего дети сталкиваются с засухой, экстремальной жарой и волнами тепла. Также в список угроз входят наводнения, лесные пожары и тропические штормы. От подобных потрясений не застрахованы даже развитые страны. Эксперты предупреждают, что без срочного сокращения выбросов парниковых газов климатические катастрофы станут чаще и серьезнее. Это поставит под угрозу благополучие детей во всем мире. К новостям регионов. Жительница Великий стала жертвой мошенников. Об этом информирует Следственный комитет. Девушка пыталась арендовать жилье. Мошенники списались с ней в мессенджере и предложили снять квартиру. Переписка шла несколько дней, после чего потерпевшая перевела 300 рублей. Сразу после получения средств злоумышленники перестали выходить на связь. По данному факту следователями заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Первую в Северной Африке средневековую игровую доску обнаружили в Марокко. Поле для древней игры ТАП было вырезано прямо на каменных ступенях у входа в бассейн. Долгое время считалось, что настольные игры в этом регионе не были распространены в эпоху раннего средневековья. Теперь же ученые получили первое материальное свидетельство того, что местные жители играли в них даже в общественных купальнях. Открытие поможет лучше понять повседневную жизнь и культуру раннего исламского мира.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 13 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Фильм о Майкле Джексоне стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Картина «Майкл», главную роль в которой исполнил племянник певца Джафар Джексон, уже собрала по всему миру больше 911 миллионов долларов и побила рекорд, который почти 8 лет удерживала «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри. Ожидается, что эта цифра будет только расти и скоро преодолеет планку в 1 миллиард долларов. Дэвид Бекхэм стал первым футболистом, получившим звезду на Аллее Славы в Голливуде. На церемонии открытия спортсмен признался, что не ожидал такого признания и назвал момент особенным. Поддержать футболиста пришли супруга Виктория Бекхэм, сыновья Ромео и Круз и дочь Харпер, а также близкий друг семьи, актер Том Круз. За свою футбольную карьеру Бекхэм провел 115 матчей за национальную сборную и забил 17 голов. Третья дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, 21-летняя Захара, решила отказаться от фамилии отца и подала в суд соответствующее заявление. Теперь она стала еще одним ребенком пары, публично дистанцирующимся от Брэда. Известно, что это решение было принято давно, еще в мае, на церемонии вручения диплома бакалавра по психологии выпускницу представили как Захару Марли Джоли, без упоминания Питта.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какую акцию проводит ГАИ и о чем важно помнить родителям.
0: Новости.
1: Беларусь выстраивает партнерские взаимоотношения со странами Африки. Об этом Александр Лукашенко рассказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Он подчеркнул, что Минск уделяет большое внимание передаче технологий и обучению людей. По мнению главы государства, именно такой подход помог успешно преодолеть санкционное давление. На африканском континенте основными точками входа стали Зимбабве, Гана и страны Северной Африки. Александр Лукашенко отметил, сейчас важно активизировать взаимодействие с этими государствами. Совещание министров образования государств Шанхайской организации сотрудничества прошло в Минске. В частности, руководители ведомств Беларуси и России обсудили ситуацию в союзном государстве. По мнению российских коллег, важно уделять особое внимание опережающей подготовке кадров и созданию трудовых инженерных школ. В прошлом году к проекту присоединились уже 50 университетов и 350 технологических компаний. Общий объем привлеченных инвестиций превысил 400 миллионов долларов.
0: К новостям в мире.
1: Европарламент одобрил снижение пошлин на американские товары. Об этом сообщает ТАСС. Соответственно, торговое соглашение между Евросоюзом и США вступит в силу. За это решение проголосовали более 400 депутатов. Европейский Союз отменяет пошлины на промышленные и продовольственные товары из США. В ответ на это Соединенные Штаты установят для европейской продукции тарифы на уровне 15%. К новостям регионов. Акция «Школа дорожной безопасности» продолжается в Фаниполе. Об этом сообщили в ГАИ. Так, правоохранители посетили детские оздоровительные лагеря. Инспекторы напомнили детям основные правила поведения на дороге. Также стражи дорог обратили внимание взрослых на необходимость родительского контроля. Акция проходит с 8 июня по 31 августа. В ГАИ обратили внимание. За 5 месяцев года в Минской области произошло 20 ДТП с участием несовершеннолетних. В них погиб один ребенок и около 20 получили травмы. И в завершение выпуска. Чрезмерно строгое воспитание и физические наказания делает детей склонными к обману. К такому выводу пришли ученые из Сингапура. Наблюдения за несколькими сотнями семей показали, что так они пытаются защититься от наказания или заслужить одобрение взрослых. Ученые также пришли к выводу, что ложь ребенка провоцирует родителей на еще более агрессивные меры, что лишь усугубляет ситуацию. При этом исследователи подчеркивают, доверие и объяснение правил работают гораздо эффективнее давления.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97,4 FM.
1: Я хочу посмотреть в глаза тем людям, которые обещали жаркое белорусское лето. 16 июня на календаре, я еще ни разу не загорела и даже не сгорела в
2: Минске. Ты ударение сделала. Жаркое белорусское лето, понимаешь? Там даже не знак равно, там... Примерно.
1: Но вот я вот надеюсь, что все-таки люди верят в то, что у нас будет жара. Я не знаю, кто наколдовал. Говорили, что зима холодная, лето жаркое. Но не работает эта схема,
2: подожди,
1: ребята.
2: Подожди, давай дождемся августа. И там, по-моему, мы будем в студии сидеть в плавках и купальниках.
1: Ну давай, все.
2: Да, они обещали.
1: С тебя купальник, с меня плавки.
2: Ну ладно.
1: Володя, подвис.
2: Я на это хочу посмотреть, в принципе. Никогда такого не делал. В общем, все прекрасно поняли о том, что как дома шоу началось, это Вика Красовская.
1: И Володя Николайчик, друзья, мы вместе с вами в летнем таком вайбе настроении. Никакой дождь не испортит, потому что у нас подарки, потому что у нас музыка. И вообще вы, наши слушатели, которые уже садитесь в свои автомобили и закрываете
2: многие,
1: рабочие,
2: да,
1: какие-то отчеты, планы, хватит.
2: В общем так, у нас хорошее настроение. Принимайте!
1: Да, мы совсем скоро вернемся, и перепелка начнется, ну, буквально через несколько
2: минут.
0: Дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Новое радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Я уже нарисовала себе в голове тропический остров, вот, на котором озерка. Ничего не надо делать.
2: Я не могу. Конечно. И само по себе катер-самодранка появляется
1: ой,
2: у тебя.
1: Ой-ой-ой, я даже да? такой не знаю. Я знаю только Мадагаскар, Володя.
2: А, ты про это?
1: Конечно, это надувной
2: так,
1: парк.
2: Все знают. Молодец.
1: Надувной парк для активного отдыха, для всей семьи, для вас и ваших детей. Игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения. Под ключ, Володя, очень удобно. Вот та самая скатерть-самобранка.
2: А я о чем? Я же к нему.
1: Там будет работать на 1000%. Да. Ты даже не притронешься, ни один салатик не нарежешь, ни одну пиццу не сожжешь.
2: В общем, дети глаза закрывают, открывают, а там все.
1: Ну, сладкая вата. И батуты в море. В общем, обязательно приходите. Мадагаскар, ТРЦ Червинский, 3-й этаж. Без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Итак, по поводу батутов. Я свою филейную часть совсем недавно испытал на батуте.
1: Тебе можно вообще?
2: Я специально узнал, держит ли батут.
1: Да.
2: И ты, знаешь, мне сказали о том, что
1: приходили
2: больше, чем я, и тоже прыгали, понятно?
1: И что, и все там?
2: И все достались.
1: Батут живой?
2: Так, я у него не спрашивал. Может, там уже после него поменяли, да. Но мы не меняем условия нашей игры, у нас перепелка. Следующее условие, слушайте внимательно. Мы договорились с искусственным интеллектом. Сегодня я нашел Ферум, его так зовут. И что попросили? Попросили сделать следующее. Взять музыкальную композицию, изменить составляющую музыкальную, но текст не трогать. Что он сказал? Да, конечно, я все это могу. Итак, сейчас будет звучать музыкальная композиция. Ваше задание – узнать, кто исполнял эту композицию в оригинале и как она называется. Дальше действие следующее. 8029-1010-307 – это волшебные цифры нашего Вайбера, Телеграма. И туда, под номером...
1: Володя, сколько раз ты подпрыгнул на батуте, скажи?
2: 4.
1: Значит, 4-е сообщение.
2: Ладно.
1: Будет победное.
2: Я просто дальше уже испугался, честно. Меня так растрясло. Ладно, правда скажу, 4.
1: Ну, 4.
2: Итак, 4-е. Какая ты.
1: Да.
2: Победное будет, если оно будет правильным. Поэтому давайте послушаем, что же Ферум нам сегодня сделал.

0: такие ритмы я прыгал, но дальше не смог, честно.
1: Володя, ну это карнавал настоящий. Да. Я считаю, что тема футбола не отпускает даже искусственный интеллект.
0: И новости у нас, кстати, сегодня будут юмористические про футбол. Но пока мы ищем победителя.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну что, Володя, да. Хватит прыгать на батуте. Я считаю, эта тема должна тебя отпустить, потому что у нас в студии карнавал.
2: Я не могу, я до слез просто. На самом деле, ну, понимаешь, если бы там были такие ритмы на батуте, то мне показалось бы, я бы больше 4 спрыгал.
1: А ты знаешь, что людям постарше нельзя прыгать на батуте, потому что колени и спина.
2: Так, а я тебя о чем?
1: Это вредно даже.
2: Поэтому только, ну, вообще нам... Слушай, вредно жить. Ну, давай так.
1: Но детям это полезно, потому что это позитивные эмоции.
2: Ну, я же уступил место. Я решил просто посмотреть, а смогу ли? И это, мне кажется, очень даже нормально.
1: Это был вызов батуту. А сможет ли он тебя выдержать?
2: Победил я.
1: Кто кого?
2: Я победил. Я 4 прыгнул, и все.
1: В общем, друзья,
2: кстати, да, про победителей сейчас будет.
1: Давай сейчас послушаем задание от искусственного интеллекта, а потом назовем победителей, куда же он отправится.
2: Ну и оригинал. Это тоже, все знают уже почти.
0: Перепелка.

0: сейчас вообще.
1: Ну,
0: я,
1: да.
0: Вот, я когда смотрел вещание, да, центральное, вот такое, как где там вот эти латиноамериканки, вот это трясут всем. Вот я,
1: ну, Володя, ну вот ты все
0: так
1: расскажешь.
0: Так я так после батута трясся все.
1: Ну, тебя до сих пор не отпускает.
0: Не отпускает, правда.
1: Ну что, мы нашли победителя, да. Но прежде послушаем оригинальную версию этой популярной песни.
2: Оригинал.

0: которая до сих пор звучит из всех утюгов.
1: Да.
0: Ты знаешь, приезжала недавно Ольга Серябкина, выступала в Минске.
1: Было такое?
0: Порвала весь зал, я видела, как там танцевали, а там, поверь, зажигали под нее больше всех.
1: Угу.
0: Группа «Серебро», тогда она еще была в этом составе, и я считаю, что она продолжает эти петь песни, и не хуже, даже лучше с возрастом, знаешь, вот набрала
1: силу.
0: Так
1: ничего не испортилось, наоборот, только прибыл какой-то шарм такой появился, знаешь, да, и мне кажется, стать у нее появилась такая серьезная, такая, знаешь, холеная.
0: Угу.
1: Ну, а что у нас с победителем? Тоже кто-то холеный?
0: Уверена, замечательный человек, добрый, искренний, открытый. Зовут его Андрей. Последние цифры номера 3839. Андрей, мы радуемся за вас, потому что вы отправляетесь в Мадагаскар, пока не так далеко. Пока наш родной надувной парк для активного отдыха и всей семьи. Обязательно приходите в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. Уверена, у вас есть хорошая, классная компания, с которой вы проведете там время.
1: Кстати, насчет классной компании. G7, знаешь, такая, да, компания?
0: Ну, есть такая.
1: Вот, да. Так вот, как раз-таки вот эта замечательная компания G7 решила поздравить немножко моего дядюшку Дональда. С чем, как и почему, скоро расскажем.
2: Весело и шумно, как дома.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну что, Вик, гутен так всем любителям высокой дипломатии. Тут канцлер Германии Фридрих Мерц съездил на саммит G7 во Францию, да, и привез моему дядюшке Дональду Трампу такой подарок, знаешь, ну, наверное, на прошедшие 80 лет, на юбилей.
2: Ну, надо же, конечно же, с каким-то подарком приехать. Ну, возможно, из Германии он что может привезти? Что-то пенное или какие-нибудь баварские сосиски?
1: Бери выше. Персонализационную футболку. Сборной Германии по футболу. Кстати, сзади написано «Трамп» и красуется номер 47.
2: Номер 47?
1: Ага.
2: Это намек на то, что Трамп 47-й президент США, или Мерц просто тонко намекнул, что его пенсионный возраст в годах?
1: Да, вот, мне кажется, что 47 ближе, вы знаешь, к году рождения. Ну, а вообще, ну, истина в следующем. Вообще-то Мерц еще выложил фото с надписью «В конце концов, мы в одной команде».
2: В одной команде?
1: Да.
2: Напомните мне, это не тот ли самый Мерц еще недавно кричал, что Трамп ничего не понимает в Ближнем Востоке и вообще разваливает НАТО?
1: Тот самый. А Трамп в ответ обещал вывести из Германии 5000 американских солдат. Но, Вик, политика – гибкое дело. Сначала ты грозишь санкции, а потом даришь футболочку и говоришь: «Пасуй, Дональд!»
2: Слушай, ну футболка сборной Германии – это опасный подарок. Судя по последним результатам немцев на чемпионате мира 26, это скорее проклятие, чем сувенир. Трамп в ней из Белого дома не вылетит в первом же раунде.
1: Думаю, Трамп – парень прагматичный. Он что-нибудь с ней сделает, как обычно, знаешь.
2: Ну да.
1: Рамка, подпись – и в народ.
2: Обязательно. Он все-таки предприниматель. Давай тоже помнить, да, по своей основной сфере деятельности. Ну а мы, друзья, продолжаем тоже этот вечер на «Минской волне». Напоминаем, что «Минская волна» есть и в социальных сетях абсолютно везде. Заходите в Инстаграм, ТикТок, Трец, Одноклассники и даже ВКонтакте. Мы есть везде.
1: Фукси. Вспомнил.
2: Цвет. Логотип наш невозможно потерять вот в этом потоке информации, потому что цвет фукси врезается в памяти и остается там навсегда.
1: Что там было? Невозможно забыть?
2: Меня сложно найти. И невозможно... Можно
1: потерять. Нет.
2: Ну, где-то так.
1: Да что-то такое, да?
2: Короче, мы с Володей будем учить азы известных статусов ВКонтакте.
1: Соглашусь.
2: Ну, а вы запоминайте номер 8029-1010-307. Это Вайбер и Телеграм, если есть кому передать привет. Доброе слово. Просто...
1: Ой, да мы всегда рады.
2: Поднять настроение в этот дождливый летний вечер. Обязательно пишите. В начале часа мы это сделаем. Ну, и совсем скоро в студии появится Яна Довбенко с новостями.
1: Серьезными, да.

0: и увеличить объемы торговли. Это позволило бы успешнее решать вопросы продовольственного и вещевого обеспечения. Беларусь уже внесла конкретное предложение по расширению сотрудничества во всех сферах. Промышленность Беларуси произвела продукции более чем на 88 миллиардов рублей. Такими данными за первые 5 месяцев года поделились в Национальном статкомитете. В ведомстве отметили, что это немного ниже уровня прошлого года. Однако горнодобывающая промышленность прибавила 2,5%, также выросло производство электроэнергии, газа и воды.
1: К новостям в мире.
0: Масштабные тактические учения стартовали в Польше. Маневры проходят недалеко от границы с Калининградской областью. В них задействованы 10 тысяч военных из Польши, Литвы и Франции. Также на учения вывели около 600 единиц техники, включая южнокорейские танки и польские боевые машины пехоты. Сценарий маневров предполагает отработку обороны так называемого Сувалкского перешейка. Учения продлятся до 26 июня. Новые специальности появятся в колледжах Минской области в этом году. Об этом рассказали власти центрального региона. Например, в Правдинском начнут готовить печников, каменщиков и электрогазосварщиков. Часть студентов поступит по целевым договорам и на третьем курсе пройдет практику на будущих рабочих местах. Также в Узденском колледже запустят направление переработки мяса птицы с бесплатным питанием и общежитием. Также откроется бюджетный набор на специальность управления продажами на уровне среднего специального образования. И в завершение выпуска более половины интернет-пользователей пытаются проверять сомнительную информацию в сети. Такое исследование провели российские специалисты. Чаще всего люди ищут первоисточник, к нему обращаются около трети пользователей. Молодежь и жители крупных городов проверяют факты гораздо чаще остальных. Пользователи с низким доходом и жители малых городов оказались более уязвимы для манипуляций. Эксперты подчеркивают, что пассивное пребывание в сети не развивает критическое мышление.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Хочу тебе похвастаться.
2: Давай.
1: Ну, во-первых, я смотрел погоду. Вроде как бы в конце недели более-менее все устаканится.
2: Я не верю, Володя.
1: Я держу пальчики. Честно. Почему? Потому что я вообще, в принципе, навострил свои колеса на уикенд Воложен.
2: Ну, ты там будешь что, загорать?
1: Я там буду проводить хорошо время на мотоцикле и, как говорится, со своими, ну, друзьями-байкерами. Вот.
2: Ой,
1: так.
2: Ну вообще, байкерские вечеринки — это хорошо. Главное, чтобы они не шумели под окнами после 11 вечера.
1: Нет, это далеко. Это, ну как далеко? От Минска это всего лишь там час езды. Это под Воложеным. Там, в принципе, самая большая экотропа есть. Представляешь?
2: Ну, ты еще и ЗОЖ, и мотоцикл,
1: да, да,
2: и никому шуметь не будет.
1: В общем, абсолютно, и будет великолепный отдых. Я к чему? Я к тому, что, заметь, мало стало мотоциклов.
2: Угу.
1: Дождь, понимаешь?
2: Да.
1: А я думаю, что просто все уже туда ломанулись, потому что это ж с 19 по 21 будет. Они уже там готовят себе полянки.
2: В общем, полянки подготовлены. Я свой шезлон, как всегда, буду доставать.
1: Бери,
2: и где-то тоже на полянке,
1: да,
2: загорать. Ну, а сейчас у нас время узнать, где можно промчаться с ветерком, а где придется порефлексировать под любимый трек на Минской волне.
1: Давай.
2: Сервис Яндекс.Пробки говорит, что в Минске 6 баллов. Я вижу даже ДТП, друзья, на пересечении проспекта Победителей и проспекта Машерова. Образовался очень сильный затор со стороны центра города. Улица Ленина и пересечение проспекта Независимости тоже стоят. На Козлова имеется затруднение. Площадь Франтишка Богушевича, улица Клары Цеткин стоит. На Гусовского тоже затруднено движение в сторону улицы Притыцкого. Ну и небольшой затруднение еще я вижу на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева.
1: На Кольцевой у нас 3 бермудских треугольника, как я всегда это называю. Это, естественно, выезд, внутренняя часть Кольцевой с проспекта Независимости. Там ДТП и плюс еще ремонт дороги и путепровода. Дальше у нас от Долгиновского тракта внешняя Кольцевая практически до Каменной Горки тоже двигается не по правилам, скажем так, медленно. Там можно 90, а едут они, у меня сейчас машинка показывает, всего лишь 60. И еще одно затруднение, это, как обычно, это Малиновка, внутренняя часть Кольцевой, на съезд в город, там ДТП и ремонт дороги.
2: Ну, а у нас никаких остановок не будет?
1: Нет, мы же хотим сейчас, извини, что я тебя перебил, мы хотим сейчас предоставить возможность пофантазировать. Ну, я про меню на сегодняшний ужин.
2: Володя, я знаю, что все мужчины чувствуют дискомфорт, когда в желудке пусто.
1: Да, да, мы начинаем нервничать, начинаем кричать, начинаем искать что-нибудь, чтобы можно было положить в рот. И в конце концов, когда сладкий чай в тебя вливается, ты успокаиваешься и говоришь, уже ничего не надо.
2: Да, и многие мужчины, я тебе скажу больше, многие мужчины говорят, что глюкозы не хватает.
1: Вот.
2: Да, я тоже это слышала, я это проходила.
1: Нет, не про певицу идет речь.
2: Да, нет, мы говорим про настоящую глюкозу, которая питает наш головной мозг.
1: Абсолютно верно. Поэтому, ну что, мы приготовили всех, правильно?
2: Мы всех подготовили. И, кстати, разыграем пригласительные билеты в Ботанический сад на великолепное мероприятие, которое пройдет 27 и 28 июня.
1: Оставайтесь с нами.
0: Обстановка на дороге.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Вик, а да? Ты маленькая была?
2: Ну, конечно, все мы были маленькие, все мы родом из детства,
1: так,
2: все
1: тихо,
2: мы
1: тихо,
2: любим
1: тихо,
2: это
1: тихо,
2: состояние.
1: Я просто хотел спросить, ты когда маленькая была, ты куда ходила? Вот, прогуляться там с семьей?
2: Ну, я, ты знаешь, даже не помню.
1: Не помнишь?
2: Я помню, что я очень...
1: Ну, что больше нравилось?
2: Я больше всего любила играть с мальчишками.
1: А
2: я
1: вот,
2: такая была девчонка.
1: Вот, знаешь что, сейчас будет уникальное семейное приключение в Минске 27 и 28 июня. Это центральный ботанический сад превратится в огромную планету развлечений. Приходите на грандиозный семейный фестиваль «Вокруг света». Это Booking Kids. Вас ждет игровые путешествия по культуре, традициям и кухне более чем 20 стран мира. Все в один день. Получите паспорт путешественника, собирайте фестивальные марки, участвуйте в мастер-классах и выигрывайте крутые сувениры. Проведите выходные ярко всей семьей. Фестиваль проходит под поддержкой Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Встречаемся 27 и 28 июня в Ботаническом саду. Вот!
2: Обожаю Ботанический сад и все, что с ним связано. Я всем настоятельно рекомендую зайти вот в оранжерею,
1: да,
2: где размещены орхидеи. Это мое место силы. Люблю там быть.
1: Там цветочки, там
2: да,
1: красота.
2: Но еще больше я люблю, когда мой желудок полон.
1: Ну давай,
2: когда
1: соври всем,
2: сыта,
1: что ты любишь готовить.
2: Я люблю есть, Володя. Я вот на этой стороне нахожусь.
1: Да, ты на правильной стороне.
2: Но прежде чем что-то съесть, надо приготовить. Это правда. Но я выбираю необычное блюдо. Я считаю, что рецепты, которые мы с тобой определяем для игры, что не так у шефа, они должны вдохновлять наших слушателей.
1: Абсолютно верно, согласен.
2: На то, чтобы дома что-то этакое изобразить. И сегодня я не искала сложные рецепты, я искала максимально, ну, приближенные к нашему менталитету. И выбрала венгерский паприкаш.
1: Сейчас народ
2: звучит
1: удивился.
2: Как танец, да,
1: да?
2: Звучит как что-то развлекательное. А пойдем-ка мы с тобой в паприкаш.
1: И так открывается плита, и там уже, значит, все бурлит. И это... Вот это да!
2: Ну, я даже вот представляю, почему паприкаш для меня это танец. Вот правда. Как
1: мамушка!
2: Мазурка, полонез и полечка. Но нет, это действительно блюдо популярно не только в Венгрии. Вообще много где популярен паприкаш. Там потому, что он довольно ароматный, сытный, наваристый. Приходится по вкусу тем, кто любит много паприки в блюдах. Причем особенность паприкаша в том, что в нем используют как свежий болгарский перец, так и молотую сладкую паприку. Ну, а из мяса чаще всего используют курицу или молодую телятину. В общем,
1: ты
2: все
1: интригуешь,
2: у нас
1: интригуешь, ну, да.
2: Вот. В общем, это, по сути, разновидность традиционного блюда. Сочетание мяса, подливы и большого количества паприки и сметаны.
1: Я такая, что-то такое, да, такое...
2: Ну, как такое, гуляш
1: вот, какой-то. Вот, я только хотел сказать, что, что-то такое, вот то, что можно и ложкой, и вилкой, правильно?
2: Да, блюдо известное, блюдо понятное. Даже если вы готовили паприкаш, вы просто не знали, что вы его готовите.
1: Это мое блюдо. А оказывается, оно называется паприкаш, да.
2: Да, паприкаш мы будем готовить из курицы по-венгерски. Я, как всегда, добавлю что-то необычное из ингредиентов. Ваша задача догадаться и прислать ответ, что там не то у меня попалось в Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: Четвертое? Ну что, не меня, я четыре раза прыгнул на батуте, так что...
2: Четвертое сообщение у нас победное.
0: Что не так у шефа?
2: Итак, для приготовления классического паприкаша нам понадобится куриное филе, сладкий перец, помидор, банан, репчатый лук, мука, сметана, либо греческий йогурт, паприка сладкая, ну и молотая красная, соль, перец, растительное масло, без него тоже никуда.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: И я знаю законы нашей страны.
4: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
7: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Я уже слышу, как у многих холодильники открылись, и все говорят, давайте готовить будем паприкаш, потому что Вика сказала, будет вкусно.
2: Я думал, ты скажешь, я слышу, у многих уже желудки просто запищали от того, что дай попробовать, вот это примерно.
1: Ну, а паприкаш, кстати, придумали пастухи.
2: Да.
1: Да, использовали доступные продукты, это мясо всевозможное, ну, что бегало, понимаешь, и говядина, и баранина, много лука.
2: Ну, все, что росло под ногами,
1: конечно,
2: правильно?
1: Блюдо томилось, мясо становилось нежным, mm-hmm. Масок превращался в густую подливу. В общем, это, по сути, паприкаш равно гуляш. Mm-hmm. Даже стихотворение, кстати, да, можно написать, хоть какой вам
2: никому
1: больше
2: его нравится. Не отдашь. Вот так вот, да?
1: Вот. Главное, не добавляйте в классический венгерский паприкаш с курицей банан.
2: Не надо.
1: Вот он как-то не монтируется. Возможно, в качестве десерта потом, через полчаса, можно съесть. Но в моменте банан не берите.
2: Ну, давай так, секунда занудства. У нас 100% попадание. То есть все решили, что вот именно этот ингредиент туда не идет.
1: Ну, потому что наши слушатели внимательны были, когда я рассказывала об этом рецепте. Друзья, обязательно повторите дома, ничего сложного. Особенно, если у вас есть мультиварка.
2: Да.
1: Это просто будет фантастика. Потом напишите в Вайбер или Телеграм, похвастайтесь. Я
2: и
1: обязательно
2: фоточку
1: отметь,
2: пришлите. Да,
1: да, и в Инстаграме тоже отметьте.
2: Ну, а я думаю, что они были внимательны. Почему? Потому что я же всех заинтересовал, что будет уникальное семейное приключение в Минске. 27 и 28 июня Центральный ботанический сад превращается в огромную планету развлечений. Приходите на грандиозный семейный фестиваль вокруг света Booking Kids. Вот, ну что ж.
1: Но есть победительница, зовут девушку Мария.
2: В нашей программе
0: «Что не так у шефа?»
1: Вы отправляетесь в ботанический сад, забираете пригласительные билеты. Последние цифры вашего номера 89-42.
2: Здорово. А ты знаешь, великий Альф, который инопланетянин, он говорил, вам не нравятся кошки? Вы просто не умеете их готовить.
1: Володя, как аппетитно ты рассказываешь.
2: Так мы про кошек поговорим буквально через несколько минут.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: дела.
1: В курсе дела. Мы идем сейчас на землю восходящего солнца. Да, это Япония. Знаешь, о чем будет идти речь?
2: Ну, о чем-нибудь красивом, вдохновляющем, Володя.
1: Не-не-не-не-не-не-не, о пугающем. В Японии пришли новости такие. Значит, там изобрели съедобную кошачью шерсть.
2: Володя, остановись. Скажи, что ты шутишь. Потому что многие коты оставляют столько шерсти, я не знаю, насколько она съедобна, что можно открывать, ну, даже ресторан.
1: Так вот, это официальный гастрономический хит. Японцы создали особую сладкую вату, которая, ну, знаешь, имитирует трехцветного кота Калео. Знаешь, такие вот есть, их называют. Вот, она пушистая, пятнистая, белая, рыжая, черная. Короче, выглядит один в один.
2: Слушай, уровень азиатского креатива, конечно, как всегда, на самом высоком уровне. Но зачем? Какому гению пришла в голову мысль, чего-то мне не хватает в этой жизни? О, точно, пожую-ка я кота, ну, точнее, его шерсть.
1: Вот. Ну, знаешь, производители сразу успокоили зоозащитников. Ни один котейка при создании десерта не пострадал. На вкус это обычная сладкая вата. Просто тает во рту.
2: Тает во рту? Угу. Любой владелец пушистого подтвердит, что настоящая кошачья шерсть, она вообще не тает. В общем, с ней происходят совершенно обратные процессы. Никому это точно не нравится.
1: Ну, зато теперь самое интересное. Знаешь, можно легально подойти к коту, посмотреть ему в глаза, если получится, да, и сказать: «Я съем твою шерсть, и мне за это ничего не будет». Ну, главное, конечно, не перепутать десерт с оригиналом, когда выключишь свет.
2: Да уж, а то оригинал может и сдачи дать, и там уж ватой не отделаешься. В общем, друзья, такие новости специфические, но Япония страна тоже не для всех.
1: Да, согласен. Но, а все равно, любите своих домашних питомцев.
2: Ну, а я лучше поем драников на ужин, потому что это точно будет полезнее, вкуснее и ароматнее.
1: Соглашусь. Очень скоро у нас серьезные новости, поэтому оставайтесь с нами.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Новое радио. Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Чтобы в этот раз не ослепнуть, я специально надел солнцезащитные очки. Знаешь почему?
1: Ну да.
0: Ну, конечно, ну, от этой улыбки. Ну, ладно. От этой улыбки, от этого цвета волос меня все время слепит. Вот это Яна Довбенко появилась у нас в студии.
1: Ох, как я обожаю с вечером работать. Кажется, Вике не понравилась, Володя, твоя реплика.
0: Я сегодня ей комплименты делал так же, как и она мне. Мы сегодня договорились о том, что у нас сегодня настоящая семейная пара, которая в эфире говорит только о добре.
2: Да, Володя,
0: а завтра будем ругаться.
1: Яна,
2: Володя 4 раза прыгнул на батуте.
0: Да.
2: И батут пострадал. Как я могла молчать об этом?
0: Он не пострадал.
1: Так, значит, смотрите, я в тему к вам сейчас пришла. Давай. Я хочу вас спросить, вы часто на диетах сидите?
0: Опять?
1: Нет.
0: Нет?
1: Снова.
0: Снова?
2: Вообще, Яна, ну ты к вечеру пришла, это заведомо люди ленивые. Mm-hmm. Люди, которые точно не сидят на диетах и точно в себе ни в чем отказывать не будут.
0: У них нету кодового замка на холодильнике, поэтому зачем это себя мучить-то?
1: Вот так, а я подумала, что вечером, какие могут быть разговоры вечером о диетах?
2: Ну, нет, Ян, диет никаких не бывает, потому что мы с Володей пташки именно вечернего образца, а вечер мы что? У нас спокойствие сплошное.
1: Такое. Класс. Mm-hmm. Ну тогда смотрите, в выпуске новостей я вам расскажу как раз об одних пташках, которые благодаря диетам научились танцевать брачные танцы. И делать это лучше, чем остальные.
2: А, кстати, брачные танцы, знаешь, кто лучше всех танцует?
1: Кто?
0: Я.
2: Пингвин.
0: А, да.
1: Ну там не про пингвинов, но тоже интересно.
3: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 14.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: В спорте прежде всего необходим результат, об этом заявил президент Беларуси. Он отметил, что разговор о хоккее перерос в обсуждение ситуации с

0: Польша создаст на своей территории постоянную американскую военную базу. Об этом объявил премьер-министр Дональд Туск. По его словам, правительство утвердит соответствующее постановление. В Варшаве намерены создать логистические, организационные и жилищные условия для размещения военнослужащих. Глава правительства назвал это серьезным финансовым и организационным начинанием. Отмечу, сейчас в Польше в порядке ротации находится около 10 тысяч американских военных. К новостям регионов. Сезон выставок продолжается на Кургане Славы. В эти выходные гостей мемориального комплекса встретят Дзержинский, Клецкий, Узинский и Воложинский районы. В программе запланированы экспозиции предприятий, дегустация продукции, а также выступления творческих коллективов и игры для детей. Все мероприятия будут проходить с 11 утра до 4 часов дня при благоприятных погодных условиях. И в завершение выпуска. Самец манекен научился брачному танцу благодаря смене питания. К такому выводу пришла международная группа ученых. Они доказали, что сначала предки этих птиц изменили вкусовые рецепторы и перестали бояться растительных токсинов. Это дало им доступ к калорийной пище и освободило самцов от заботы о потомстве. Генетический анализ подтвердил, что эти изменения возникли до появления такования. Таким образом, именно смена питания стала эволюционным фундаментом для одного из самых зрелищных брачных поведений в природе.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 22 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 81 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы снова расскажем о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, Володя, признавайся, ты наверняка обладатель какой-то привычки, которая, возможно, раздражает твоих родных и близких. Признавайся, вот здесь и сейчас, в прямом эфире.
2: Ладно, в прямом эфире. На самом деле, я не могу долго заснуть. Ну, в смысле, я работаю постоянно по ночам.
1: И это раздражает всех.
2: И это раздражает всех абсолютно, да.
1: Как ты
2: борешься? Я сижу и щелкаю. Ну, ты знаешь, как я... Борьба происходит, наверное, внутри меня. Иногда я просто себе приказываю: иди спать.
1: И помогает.
2: Подождет. Это работа, да. Ну, смотри, мы работаем с музыкой, мы работаем с текстами. Мне приходится иногда что-то подсчитывать, что-то слушать. И да, помогает. Просто заставляешь себя на кону все-таки здоровье родных, правильно?
1: Конечно.
2: Вот, поэтому ты говоришь: слушай, ну все, хватит. Хватит клякать мышкой, хватит там, чтобы монитор светился. Выключай, ложись спать. Все.
1: Вот ты таким образом справляешься. А есть люди, которым все равно, особенно сейчас начинается сезон отпусков.
2: Ой.
1: И мы оказываемся с посторонними людьми в автобусе, в поезде, в самолете. И их привычки нас максимально начинают раздражать, потому что мы находимся

0: в замкнутом пространстве. Мы находимся с посторонними людьми, и не все можем сказать, вы ведете себя неправильно, ну, просто невоспитанно.
1: Я уже нос повел, я помню поезд и те кроссовки, которые стояли.
0: Володя, мы все ездили в поездах, в плацкарт, да даже и в купе иногда некомфортно ездить, и там все равно существует этикет и существуют правила, как вести себя в поезде, в самолете.
1: А вспомни самолет.
0: Это вообще. А люди, которые с длинными ногами, тебе тычут там в спину. Да. В общем, друзья, мы сегодня решили затронуть тему, какие привычки чужих людей в общественном транспорте бесят больше всего.
1: Да, раздражают.
0: Обязательно напишите Viber, Telegram 8029-1010-307. Мы обязательно расскажем, почему мы так реагируем остро, особенно в поездках, что действует на нашу психику. Вот, например, в обычной жизни тебя сложно выбить. Потому что ты словил,
1: ты просто спокойный, не обращаешь на это внимания. Потому что это есть зона комфорта, и они ее не нарушают.
0: А еще есть личные границы, которые нарушаются в общественном транспорте. Поэтому, друзья, пишите ваши истории. Мы обязательно в финале часа озвучим в эфире.
1: Очень хотелось бы, да.
0: Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Ждем.
2: Тепло и уютно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Battle мнений.
1: Ну что, обсуждаем привычки вот чужих людей, да, которые раздражают в самолете или поезде. Но по этому поводу есть мнение психологов, почему это нас так сильно бесит.
2: Ну-ка.
1: Раздражение поделись. В замкнутом пространстве – это не просто капризы, а защитная реакция нашей психики. В обычной жизни наша комфортная дистанция с незнакомцами, ну это минимум 1 метр.
2: Ну да.
1: А в самолете, поезде нас принудительно сажают вплотную, плечом к плечу, и психика воспринимает это как скрытую угрозу, из-за чего уровень стресса и агрессии резко возрастает. И тот самый эффект «некуда бежать». Если на улице нас кто-то бесит, там, не знаю, кричащий человек, мы можем просто уйти. А в самолете на высоте 10 тысяч метров или запертом купе у нас отбирают иллюзию контроля над ситуацией. Ну, куда ты выйдешь? Ну, далеко особо не выйдешь. И невозможность сбежать превращает мелкий раздражитель в настоящую пытку.
2: Ну, а я могу тебе сказать о том, что вот для меня лично сразу поднимается такой вопрос. Если удобно, я заснул и забыл про этого человека, который рядом. Ну, понятно, что придется ноздри тоже чем-нибудь закрыть, если тот. Но, а с другой стороны, может, и культурный человек попадется, да? Предложит, например, предложит что-нибудь из дьюти-фри. Если самолет очень долго летит.
1: Нельзя ничего. В самолетах есть свои правила, но в самолете есть прекрасная, Володя, опция. Если ты, слишком высокого роста или достаточно крупный человек, ты можешь дополнительно оплатить места, все знают, в середине самолета.
2: Да, есть такое.
1: И в начале есть впереди свободное пространство. Ну, а если уж вы очень богат, можно и бизнес-класс тоже оформить. Это тоже,
2: дополнительная плюшка. Не для меня, я никогда не летал.
1: Но я скажу, не космическая сумма для того, чтобы оплатить в середине места.
2: Свою независимость, да?
1: И ты можешь вытянуть ноги и никому не мешать, и никого этим не раздражать. Это просто зайдите на сайт, вам все объяснят.
2: Да, понятно, что мы сейчас будем лайфхак предлагать тем людям, которые нервничают. У нас уже начали отправлять нам сообщения даже. Я к чему? Я к тому, что иногда сон спасает. С другой стороны, иногда разговор спасает.
1: А иногда твой сон может раздражать.
2: Да. Особенно мою жену, храплю
1: не
2: я.
1: Не только
2: да.
1: твою жену, но и всех окружающих. У меня подруга говорит, мы когда с мужем куда-то едем и летим, я нервничаю, потому что когда он начинает засыпать, понимаешь, слышат все.
2: Он не со мной. Ну, ладно, на самом деле так глубокого сна все равно нет. Ни в самолете, ни в поезде. Вот, а это человек храпит только в стадии глубокого сна. Вот, до этого, пока он погружается, он максимум может один раз храпануть, ему скажут, не храпи, все.
1: И перестает спать.
2: Да.
1: В общем, пишите, видим уже ваши сообщения, классные, интересные, кого-то раздражают не только звуки, но и запахи. И тема, личного пространства затронута. В общем, прочитаем.
2: Да, конечно.
1: Возвращайтесь, напоминаю, 8029-1010-307. В Threads я тоже прочитаю. Давай в Threads я сейчас прочитаю, потому что чуть раньше мы оформили этот вопрос пораньше. Что раздражает? Громко разговаривать и включать громко звук видео. Да, видео тоже люди,
2: есть
1: к сожалению,
2: такое.
1: Не все пользуются.
2: Если без наушников, да, наушники не пользуются.
1: Ноги в самолете, они обязательно, у кого есть
2: это
1: проблемы,
2: стандарт.
1: Они снимают обувь. Вот это проблема.
2: Отрежьте мне ноги до колена.
1: В поезде начинают обжираться, как в последний раз. И если ты лежишь на нижней полке, обязательно будут пихать туда своих детей и стариков, вот кто-то написал. Ну, по поводу нижних полок тоже есть лайфхак. Вы заранее выкупаете нижнее место. Или очень странно иногда, когда к тебе подходят, и раньше было такое, сейчас я не встречала, подходят и просят поменяться местами. А вот можно вы наверх, а я вниз? Ну, особенно это женщины там или мужчины постарше любят. Но, ребят, сейчас все грамотные, у всех есть доступ к ресурсам, и посмотреть,
2: абсолютно,
1: где ваше место, внизу, вверху или сбоку.
2: Поэтому... И сразу, да, заказывайте билет сразу, то есть бронируйте то, что вам удобно.
1: Да, и не надо смотреть на себя, что ты маленькая, невысокая, тебе удобно прыгнуть на вторую полку. Ну,
2: а
1: нет,
2: вот нет.
1: Нет, неудобно.
2: Неудобно.
1: Я там за полгода покупала это место. Почему я должна уступать? Или особенно этим любят, к сожалению, манипулировать люди постарше.
2: Это правда.
1: И это в самолете происходит, там не раскладывайте. Вот недавно был случай, летели в самолете. Говорят, не раскладывайте, пожалуйста, сиденье, мне ноги некуда деть. Ну, постойте тогда.
2: Ну, да.
1: Ну, и даже если вы взрослый.

0: взрослая женщина. Даже если у вас болят ноги, ну купите место посередине самолета.
1: Да, пожалуйста. Это правда. То есть у всех есть проблемы, у всех есть претензии, у всех. Но давайте, как я всегда говорю, давайте это решать устно. То есть вы сказали, вам сказали, на этом закончили.
0: Ну, вот или, или же продумывайте этот момент, да, заранее.
1: Да, абсолютно верно. Ну а мы заранее сообщаем 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм. На это «Как дома» шоу. Вик Красовская.
0: Володя Николаевич.
1: Ждем ваших сообщений.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Открыли мы сегодня ящик Пандоры, да. И задали вопрос, какие привычки чужих людей в самолете или поезде бесят больше всего. И прилетело большое количество сообщений. Выговаривайтесь, ребят, даже если ваши сообщения мы не прочитаем, это полезно.
2: Это
1: полезно,
2: это правда, мы перетерпим.
1: Да.
2: И компьютер тоже.
1: Ирина написала: всегда на вашей волне. Буду, в общем, максимально лаконична. Меня раздражают запахи, брань, детская истерика. Особенно, когда ребенок катается по полу, а родители по телефону разговаривают. Ничего личного. В поезде мы с мужем покупаем плацкарт, боковые места. Закрываемся простынью, и получается домик. Удобно ночью спать. Простынь, да, как бы граничит личное пространство. А вот это хорошая идея, такая плащ-палатка. Ну, классно.
2: Да,
1: Ирина, лайфхак. Не,
2: хорошо, кстати, интересная вещь. Вот тут Олег написал, говорит, из Минска ехал в Брест, и бесят эти медиа-эгоисты. Мужик всю дорогу смотрел рилсы на полной громкости, без наушников. А весь автобус слушал дикий хохот и дурацкую музыку. Совет: купи наушники за 2 рубля и береги чужие уши.
1: Кстати, это этикет, это уже давно правило.
2: Ну, правда.
1: Не слушать рилсы. Ну, все мы смотрим, давайте будем честными. Ну, давайте уважать друг друга,
2: так
1: не всем же интересно.
2: Там можно включить титры.
1: Да.
2: Ну и все, и читай.
1: Можно и так.
2: Ну.
1: Алена написала: пассажиры сверху, которые считают, что нижняя полка в поезде это их личный диван, сидят на моей постели часами, крошат печенье, а мне даже прилечь неудобно. Ребята, у вас есть своя полка, сидите там. Алена, я как человек, который сидит всегда на второй верхней полке, никогда там не сидит. Там просто можно либо лежать,
2: да,
1: либо спать. Все, а сидеть только на нижней.
2: Ну, или вот, как это, в пол этого самого, в пол человека. Века,
1: ну
2: вот так
1: да,
2: вот.
1: Там невозможно.
2: А, воз, да, вопросительный знак. Вот, я вспомнил.
1: Да.
2: Дмитрий написал о том, что бесит те, кто сразу после взлета снимает обувь. Ладно бы в чистых носках. Так некоторые норовят голые ноги высунуть в щель между сиденьями, прямо к моему лицу. Ну, это просто преступление против человечества и у меня лично.
1: Я таких не встречала даже.
2: Ну бывает.
1: Ему не повезло.
2: Бывает.
1: Светлана написала. Есть такой мистер, я хочу быть первым, она написала.
2: А, да.
1: Самолет только коснулся земли, шасси еще крутятся, а он уже вскочил, достает свой баул с верхней полки и стоит, упершись мне в плечо. Куда ты бежишь? Трап еще даже не подогнали. А я хочу добавить,
2: давай,
1: Светлана.
2: После аплодисментов, да?
1: Смотри, есть даже правило, многие пилоты говорили, я смотрела интервью, что нельзя аплодировать в моменте, когда шасси касаются земли. Аплодировать нужно, когда самолет остановился,
2: вот,
1: потому что это самое опасное время. Ну, понятно, взлет и посадка — это самое опасное.
2: А ты знаешь почему?
1: Да.
2: Нельзя аплодировать, когда еще шасси не дотронулись, значит...
1: Ну, это вообще нельзя.
2: Нет, потому что летчик подумает, что на бис, и сделает еще один круг.
1: В общем, ребята, да, тоже, знаете, когда самолет остановился, а не только когда мы коснулись земли, все, уже аплодировать — это самое опасное время. Будьте, наоборот, на чеку. Не отвлекайте пилотов.
2: Во время движения, да.
1: Затормозят нормально там все, припаркуются.
2: Передавайте за пролет, да. Ладно. Это действительно интересно, много пишете, мы нашли самые резкие и самые, мне кажется, ну вот болевые, да, болевые точки, правильно, вот именно путешествий и всего остального. Но еще одна болевая точка не озвучена в нашем эфире.
1: Да, это погода на завтра, мы совсем скоро вернемся и расскажем, что будет.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Новое радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра, 17 июня, на территории нашей страны прогремят грозы и пройдут дожди. Ветер порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 5-12, максимальная днем 15-20 по юго-западу и югу Беларуси до 23 градусов тепла.
2: Кому-то везет. Про Минск расскажу. На эту ночь планируется плюс 10, плюс 12, западный ветер, облачность с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем же мы ощутим плюс 16, плюс 18, западный ветер, облачность с прояснениями и вновь кратковременный дождь. И да, за возможно, гроза.
1: Ну что, летний гардероб, дождись, мы обязательно тебя весь попробуем носить хотя бы несколько дней за это лето.
2: Стряхнем пыль, да.
1: Да, поэтому, друзья, верим, самое лучшее, теплое, солнечное, это как дома шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Мы прощаемся с вами до завтра в 17, как обычно, встретимся. До новых встреч.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 13 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 13 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 13 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 11 градусов выше нуля. Днем от 13 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.